кати свои машины, дай моим следам спокойно легче. Ладжу я с тобой не лепшим чином, але тут уже я куда ез. Город мой в

сухоногі, па конях ручыў ногі, паехаў. У прихожей не могу знайсти кроссовок. Я на вогул телом не пристосованный до вандровок. Мне дим самый не заменять. Волковыский я пельмени. Каратиста да навада, я бира нашу знянение. Мне бы рук еще две штуки, самых простых не базуки. Мне бы еще пару ног, один тады на их брать в руки.

0: там непонятно, но, насколько я понимаю, все-таки не существует. И вот они выведены из строя, и мы наблюдаем, что наблюдаем. И вот как раз-таки те самые деньги, Яндекс.Деньги, Яндекс.Пэй, с ним ведь вообще отдельная ситуация. Каждый раз, когда речь заходит о деньгах, нужно понимать, что система должна быть устойчива в первую очередь не к скорости работы, не к тому, что придет 10 миллиардов, миллионов человек. Система должна быть устойчива к тому, что каждая операция гарантированно будет записана в нужном количестве реплик. Ну, грубо говоря, учетная книга всех финансовых операций должна должна быстро достигать кворума. Ну, то есть, если мы записываем в три места, мы должны гарантированно записать в эти три места, мы должны гарантированно из этих трех мест прочитать. Что значит записать в данной ситуации? Например, вы хотите снять деньги, это значит, что должна быть запись о том, что часть денег с вашего счета переведена вам, отдана вам, неважно как. И вот это вот та самая точка, которая подсказывает мне, ну, просто здравый смысл подсказывает мне, что как раз-таки с большой вероятностью деньги будут отремонтированы в последнюю очередь, если вообще будут, будем честны.
1: Правильно понимаю, есть риск, что эти деньги потеряны безвозвратно, и никто компенсировать эту историю не будет?
0: Потеряно безвозвратно, я все же подозреваю, они не будут, потому что, ну, там есть... Это все равно финансовая организация в какой-то степени, и есть соответствующие обязательства. Просто вполне может быть, что это будет, если не получится это сделать привычным образом, может быть, будет найдено какое-нибудь другое решение, знаете, более такое бюрократическое. Это в худшем случае, это если атаки продолжатся. Если атаки не продолжатся, то, скорее всего, в какой-то момент они смогут обратно включить все платежи, но опять же таки, мне кажется, тут во многом еще и сами клиенты заинтересованы, чтобы они тоже слишком рано не включили, потому что любые ошибки в этом месте могут быть взаимными. Я понимаю, что, скорее всего, как только они включат, большинство побежит снимать свои деньги, и вероятность ошибки в обратную сторону, то есть человек уже снял, а в базе записалось, ну, не успела записаться, такая вероятность, наверное, будет выше, но это уже, соответственно, риски Яндекса, которые они брать на себя не будут. Поэтому вот эта вещь, которую я бы желал бы в последнюю очередь, что она будет отремонтирована. А с другой стороны, вообще непонятно, что и когда они смогут отремонтировать, если честно. По одной простой причине. Я на самом деле подзабыл об этом моменте. Но тут один из коллег-блогеров напомнил, что вообще у них есть такая система, называется «Аркадия». А да, она названа в честь того самого бизнесмена, который казахского происхождения, а сейчас проживает в Израиле, и который владеет европейской компанией Nebius, которая с Palantir сотрудничает. Это бывший владелец, ну, сооснователь Яндекса Аркадий Волош. И вот эта вот система Аркадия, это система, в которой хранятся исходные коды. Это система, с которой распространяется их внутренний продукт по их серверам. И пока вот они ее не отремонтируют, я вообще не представляю, что и как они могут ремонтировать дальше. Ну, то есть, все очень непонятно, пока, естественно, есть у них все шансы отползти назад, восстановиться, но по срокам вообще ничего не понятно, и тут я просто не знаю, как ситуация в Минске, например, с такси. Если там ничего кроме Яндекса нету, то, мне кажется, тут нужно сразу посоветовать людям просто записывать номера телефонов таксистов напрямую на какое-то время.
2: Перебои у працы Яндекса показали, что Беларусь моцна завязаная на лічбавую инфраструктуру России, и калі нешта адбываецца у россиян, праз гэта терпяць і беларусы.
3: Ці можна казаць хоць пра нейкую ступень лічбавай незалежнасці Беларусі ад Расіі? Працягвае Дзеніс Альшанаў.
0: Ключавыя сервісы – это тоже такое расплывчатае паняцце. Ну, грубо говоря, Как распределено ядро тех же самых платежей? Как распределено ядро

0: той же самой навигации. Вполне может быть, что данные о клиентах находятся на территории Республики Беларусь, а соответственно, все остальное входит в какие-то другие дата-центры. Но опять же таки, не забываем, что Яндекс всегда строил геораспределенные системы. Это значит, что зависимость взаимная есть, и оно, ну, гарантированно бегает туда-сюда все.
1: Еврорадио. Слухай дома под коудрой.
2: Далей у праграме «Еўразум».
3: Чаму праўладная камісія па вярданні працуе настолькі неэфектыўна?
4: Людзі бегут, людзі не возвращаюцца.
2: Як супругі Таццяна і Александр Бірулі падтрымалі адно аднога за кратамі?
5: Вдвоём з Таццянай разоружылі, такого бреда напісалі.
3: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У Беларусі ўжо больш за 3 гады працуе так званая камісія па вяртанні. Яна павінна дапамагаць беларусам, якія з'ехалі за мяжу праз рэпрэсіі, вярнуцца на радзіму.
2: Але вынікі яе працы выглядаюць сціпла. Паводле апошніх афіцыйных звестак, якія год таму агучыў намеснік генпракурора Алексей Стук, за ўвесь час у Беларусь праз камісію вярнуліся толькі 30 чалавек. Пры гэтым беларусы даслалі 323 звароты, а па сутнасці былі разгледжаныя толькі 70.
1: Цяпер пра камісію па вяртанні загаварыў ужо генпракурор Дмітрый Гара. Чыноўнік расказаў, што беларусы звяртаюцца да яе з просьбамі, але называць лічбу заяўнікаў не стаў. Відаць, ганарыцца па-ранейшаму няма чым.
2: Да такіх жа думак адносна адсутнасці перамог у працы камісіі прыйшоў і блогер Александр Кнырович. Давайте яго паслухаем.
3: Жыць на Западзе совершенно невозможно. Поэтому белорусы, ранее уехавшие, выстраиваются в очереди и просятся назад. Так и пишут заявление в эту самую комиссию по возвращению, а комиссия рассматривает эти заявления и очень строго смотрит, кого брать, кого не брать. Ну, примерно такой вывод можно сделать из слов. Прости меня, господи, генпрокурора Республики Беларусь, хотя он, конечно, никакой не генпрокурор, Дмитрия Юрьевича Горы, сказанными перед как бы парламентариями, которых тоже никто не избирал, 7 октября 2026 года. Да, он выступал перед нашим как будто парламентом и нагорел там таких глупостей и гадостей, что, конечно, я не мог пройти мимо. Тем более, что этот человек лично повлиял на мою судьбу и лично, ну, собственно говоря, совершил не правонарушение, а преступление в отношении меня, за которое я очень надеюсь, что он когда-то будет сидеть в тюрьме. Про то, что белорусы стремятся вернуться, не могут жить на Западе, и вот обязательно-обязательно через комиссию, это, конечно, он загнул, но что интересно, все остальные два часа он выступал, давая цифры. 2500 экстремистов посадили, 123 человека уголовные дела за то, что не доглядели за коровами и решили соврать государственной статистике, 123 уголовных дел. Какие-то еще вот эти все показатели снижения преступности и так далее и тому подобное. А как только он начал говорить про людей, которые хотят приехать домой, там почему-то ни одной цифры вообще. Ну, то есть, казалось бы, ну, ты скажи, сколько заявлений ты принял, сколько рассмотрел, сколько людей приехало и не село после этого. Но нет, там просто общие цифры. Белорусы не могут жить на Западе и массово возвращаются. Я вам напомню цифры, которые озвучивались год назад за 2,5 года работы этой комиссии с Орёнком и Муковозчиком. Вот люди, которые должны решать, кому жить в Беларуси, а кому нет. Интересно было бы посмотреть, как была бы выглядела жизнь при них, если бы они действительно решали, а не были вот этими бутафорскими картонными там этими куколками в этой комиссии. Так вот, за 2,5 года работы комиссии было рассмотрено 70 заявлений, и домой вернулось 30 человек, из которых некоторые потом сели. Заявления через комиссию не помогли им не сесть. Вот такая эффективность работы. Один человек в месяц. Я смею надеяться, товарищ Гора, что людей, которые выезжают из Беларуси за это же время, гораздо больше. Люди бегут, люди не возвращаются.
1: Гэта быў блогер Александр Кнырович. Ён дасціпна патлумачыў, чаму ў так званую камісію па вяртанні не звяртаецца амаль ніхто з эміграваўшых беларусаў.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Як супругі Таццяна і Александр Бірулі падтрымалі адно аднога за кратамі?
4: Вдвоём з Таццянай разоружылі, такого бреда напісалі.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Жыхара Салігорска Александра Бірулю кінулі за краты пасля затрымання за распаўсюд пратэстных газет. Мужчыну выставілі яшчэ некалькі абвінавачванняў, а ў снежні 22 года асудзілі на 6 гадоў калоніі. Яго жонку Таццяну таксама пазбавілі волі.
2: Сужэнцаў затрымалі ў адзін дзень і разлучылі на некалькі гадоў. Яны прайшлі праз ШИЗА, цяжкую працу, абмежаванне на сувязь і ціск у калоніях.
1: Пакуль Александр знаходзіўся ў зняволенні, памерлі яго бацькі і брат. Іх непаўналетні сын увесь гэты час заставаўся без бацькоў. У снежні 2025 года Александр апынуўся сярод палітвязняў, якіх пасля памілавання вывезлі з Беларусі.
2: Але як у Александра і Таццяны атрымлівалася падтрымліваць сувязь за кратамі? Давайце паслухаем іх неверагодна мілую гісторыю ад самога Александра, якую ён распавёў выданню «Мост Медыя».
3: Ну, у меня так просто ник такой был в Солигорске. Я в интернете Солик подписывался, а я ее Буська называю. Ну, я оставлял карандашам, проносил, прятал карандаши в дворик, ну, прогулочный. Карандаши, когда не удавалось карандаши, так бетоном царапал. Буся и Солик кахание назавжды, вот так. И просто время, например, нашу камеру выводили, да, и потом в другой день, не обязательно в этот день, в котором могла Таццяна туда попасть, в эту тоже прогулочный дворик, это ты видел, она это, эти надписи видела мои. И так мы друг другу переписывались, оставляли друг другу разные послания вот такие.
4: Когда вы узнали, что эти послания друг до друга доходили?
3: А она ж мне отвечала, видно, но по моему посланию что-то писала свое под этим посланием, тоже ответ оставляла.
4: Администрация ничего не заподозрила? Вам за это ничего не было, что вы такие?
3: Ой, ну, там, я думаю, все знали, спускали просто это. Да там дворики нуждались в ремонте, там особо никто не обращал, думаю, на это внимания. Да не знали.
4: Но это была для вас поддержка?
3: Ну, это, конечно. Да. Еще какая поддержка была? Какая-то связь между собой на Жодина. На Володарке то мы уже как-то уже через Малявы, через сно по воздуху кричали друг другу. Но камеры были соседние, просто могли так передаваться. Когда на суд ездили даже на Володарке, тетрадку, можно Таня тетрадку даже передать, обменяться там. Она мне каких-то, ну, своих вкусняшек даст. Я каких-то своих, ну, вот так передаю. Бывало. Ну, а так, только что в Барановичи меня вывезли, так я уже без Таццяны. Таццяна там не сидела в СИЗО. А потом еще в СИЗО я сидел и на Брестском. И проездом и на Гродно СИЗО был, когда нас вывозили на раскрутку, так называемую. Добавить срок хотели еще. Шесть лет мало было.
4: А как, о чем вы говорите? О какой раскрутке?
3: Ну, Анюту, эти наши местные солигорские опера, там участковых кто-то, заставили, но ее там мучили, говорили, что это посадим тебя, но заставили написать явку с повинной. Ну, она же такая девочка, как у нас, ну, воспитали такой доброй, ну, отзывчивой. Ну, понимаете, когда менты прессуют, ну, вот она написала явку с повинной, это что там-то делала, с родителями наносила надписи. И знаете, самое смешное, какую надпись? Вы не поверите. Матное слово из трех букв, сами знаете, какие. На заборе у героя Белоруссии этого, головатого директора Беларускалия. На заборе, понимаете? И вот за это нас, это, с колонии вывозили за это. Но там, правда, еще эти три буквы, и снизу было заблюрено то, что там, может, Лукашенковский было. И этот Лукашенковский написано. И вот заставили это ее написать на эти явку с повинной. А потом, ну, она, я и в колонию обратились тоже операм, чтобы Татьяна уже в женской колонии тоже написала эту же явку с повинной. А Татьяна, как переживала за дочку, она тоже написала явку с повинной. Но за то, что вот это мы не делали, этого вообще не мы делали, не было. Но и ко мне в колонию уже приходят это опера, пиши явку с повинной. Вот твоей жёнкой и дочь написала. Написали эту явку с повинной. Я говорю, ничего не было, ничего не буду писать, отстаньте. Я ж понимал, чем это грозит вообще. Ну и меня местный опер в колонии где-то полчаса держал. Ну и не мог ничего сделать, я просто не пишу. Ну он ничего не сделает. Ну там что он мне... А куда меня... Они со мной в колонии, еще отступлюсь, не могли вообще со мной ничего на ПКТ посадить из-за того, что я обязанное лицо, и им надо отчетность выше давать, чтобы я деньги на промзоне получал. Я там полторы смены работал. Они максимум меня два раза в ШИЗО садили, и им просто нагоняй, может, был сверху за то, что не отчетность не получает, то, что меня... деньги высчитывают.
4: То есть и, поэтому вы с ними спорили с администрацией, нарушали распорядок, да?
3: И почему меня выперли? Им проще меня вот под случай этот депортировать было из колонии, потому что я уже себе бил, ну, пуговицу расстегнул. Я на промке, уже все давно отдыхают, а я на промке еще в полторы смены. А уже и рукава закатываю, эти и, ну, у нас эти, ну, кто контролирует, ходят эти менты, нас уже, на меня даже не обращали внимания, нового мента, которого учат, приводят, говорит, ну, это нарушение одежды на меня, но так это, как это Беруля, мы мимо проходим.
2: Мы слухали гісторыю былога палітвязня Александра Берулі пра тое, як ён падтрымліваў камунікацыю з жонкай, калі сядзеў за кратамі.
1: Гэта была праграма «Еўразум» – штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

Wierzę. Nie. Мы не сникнем. Мы изменимся. Скинувши старую одежду, познай нас. Отчинить браму.

0: Яшчэ жыцця дыяспоры, эміграцыя вучыць не баяцца свабоды, так амаль 20-годдзі. Таму ў Швецыі знаходзіцца беларускі грамадскі дзеяч Павел Латушка, ад'езд у іншую краіну з аднаго боку для яго стала выпрабаваннем, а з іншага выратаваннем ад рэжыму Лукашэнкі, кажа суразмоўца.
1: Я уехал в мае 2009 года после 8 арестов и после того, как вышли мои книги в Беларуси. И когда я стал встречаться с читателями, были творческие вечера в библиотеках, в университете, в институтах, это стало раздражать особенно милицию, потому что я не поддерживал власть, и я слишком много говорил. Весной 2009 года они мне прямо сказали, что все равно жить мне не дадут в Беларуси спокойно. Я уже вынужден был уехать. Уехал в Швецию, потому что здесь были друзья, и было проще как бы устроиться.
2: Что для вас на сегодняшний день является понятием дома? Это Беларусь, или уже то место, где вы теперь налаживаете свой быт?
1: Дом там, где мы живем. Беларусь – это моя родина. Я ни в коей мере не буду от нее отказываться, и я всегда буду считать себя белорусом. Но в то же время вернуться в моем возрасте уже, наверное, это не получится.
2: Иммиграция. Какой вы уявляли ее себе еще до того, как съехали с Беларуси, и какой она для вас опынулась на самом деле? У чем вы разница этого понятия и слова?
1: Когда я думал об этом, скажем так, раньше, то это было что-то непонятное для меня абсолютно. Когда я приехал, то первый год это было большое количество впечатлений, помогало не видеть того количества проблем, которые существуют в обществе, в любом, скажем так, обществе, в то же время и шведском. Но потом со временем все потихоньку-потихоньку наладилось, и я еще ездил, имел возможность как бы тогда приезжать в Минск. И последний раз я уже в 2014 году был только в Минске. Меня уже предупредили, что больше возвращаться не стоит. А когда по Первому каналу прошло видео, где меня срифмовали вместе Галушка, Латушка, на День поэзии, кстати, вот я понял, что уже вернуться я не смогу.
2: Что вы отчуваете, когда разумеете, что шлях до дому затягнулся на годы? Вы принимаете новые реальности и все еще живете со спакованными валисками?
1: Нет, я уже принял это как реальность. Это мир, в котором я живу, и это часть... Здесь часть моего сердца, скажем так, и уже... Возвращаться в Беларусь мне уже некому, скажем так, только к могилам. Даже квартира у меня арестована, поэтому даже жилья у меня там нет.
2: Ці верыце вы ў цэлым у сваё некалі фізічнае вяртанне ў Беларусь, нават на тыя магілы? І што павінна адбыцца, вось каб вы пайшлі і набылі гэты квіток?
1: Если честно, я не верю. Вот совсем не верится мне в то, что в ближайшие десятилетия я смогу приехать в Беларусь. Это однозначно, потому что я не вижу. Если даже при всем хорошем раскладе умирает диктатор, то кабинет Светланы Тихановской не успеет даже заказать самолет в Беларусь, когда Россия захватит все в Беларуси, и, как я обычно пишу в своих постах, стены Дома правительства окрасятся в красный свет от крови белорусов, и на, скорее всего, там, в этом здании, появятся красные российские звезды.
2: Чему самому главному вас научил этот вымушенный досвид життя у Швеции, что бы вы сказали тем, кто только зараз проходит вот эти некие тяжкие этапы, например, политвязни, которые вымушенно были депортованы у замежа?
1: Я научился не бояться свободы, скажем так. И хотел бы сказать к тем, кто приезжает сюда, в эмиграцию, чтобы они не думали, что это настолько сложно, что нерешаемо. Все решаемо. Главное не бояться, думать, действовать, и движение только вперед.
0: Павел Галушка падагульніў, што ягоны сталы дом цяпер гэта Швецыя. Менавіта ў гэтай краіне ён плануе правесці наступнае дзесяцігоддзе.
3: Беларуская радыёрацыя. Разбураем мір.

0: Зараз падарства будзе ў нас архіўны матэрыял і нагоды для яго сумная вестка пра раптоўную заўчасную смерць ізраільскага вайсковага гісторыка, журналіста і папулярнага блогера Рыгора Тамара, які пайшоў жыцця ва ўзросце 54 гадоў. Гэта здарылася 13 кастрычніка. Спачуванне сям'і выказваюць калегі, вайскоўцы, тысячы слухачоў па ўсім свеце. Пахаванне аналітыка ўжо адбылося ў Єрусаліме. Беларуская радыорацыя прапануе ўрывак з ягонага эксклюзіўнага архіўнага інтэрв'ю, якое сёння гучыць як палітычны запавет для рэгіёну. Рыгор Тамар у 23-м годзе агучыў пазіцыю абсалютнай рэалістычнасці сусветнай геапалітыкі, і гэтыя словы актуальныя па сёння.
1: Гость рацыі.
2: Я совершенно не уверен, что в результате Украина будет принята в НАТО. Более того, я совершенно не уверен, что это именно та панацея, которая нужна для сохранения независимости и процветания. Но уж если мы говорим о приеме в НАТО, то, конечно, такой, так сказать, заряд тяжелой артиллерии политической западные партнеры будут использовать в исключительных обстоятельствах. Ну, например, для того, чтобы склонить Украину к каким-то территориальным уступкам. Или наоборот, непринятие страны в НАТО. Подать России как их достижение для того, чтобы их склонить.
3: Литерально перед самым саммитом НАТО в Вильне, як, в принципе, и зараз, назирается такая уже военная напруженность на меже помеж Белоруссию и усходним флангом НАТО. Ведется узброение, рыхтуются войски, Финляндия и Швеция вступили в НАТО. Те можем мы сказать, что это правда некая подрыхтовка военизованная усходним флангом НАТО?
2: Ну, НАТО вообще полностью изменили свою доктрину за последний год. То есть, если раньше организация избегала формулировок, в которых Россия формулировалась как враг, то сейчас это четко обозначено. Естественно, геополитическая обстановка вокруг России будет ухудшаться. То есть, конечно, невозможно сравнить геополитическую обстановку сегодняшней России того, что было там полтора года назад. Конечно, НАТО полностью меняет доктрину. НАТО понимает, после тех преступлений, которые совершили российские военнослужащие на территории Украины, НАТО понимает недопустимость ситуации, когда российские войска войдут на территорию одной из стран НАТО, поэтому они вот сейчас именно предпринимают превентивные меры, наращивают свою группировку вооруженной силы. В целом это процесс не какой-то там лихорадочный, хаотичный, а это будет поступательный процесс, который там планируется, осуществляется. Смотрите, война идет уже почти полтора года, и только сейчас НАТО начали передислокация группировки как таковой, учитывая опять же усиление этого блока, а две вот эти страны, Финляндия и Швеция, это достаточно весомые в военном отношении страны, потому что Финляндия при своем незначительном населении, она может поставить под ружье в случае необходимости до 250 000 солдат, при этом это будут хорошо обученные солдаты.
3: Чему тогда в таком выпадку не закрыться небо над Украиной? Их это только погошить всю ситуацию?
2: В закрыть небо над Украиной – это вступить в боестолкновение с российской армией. Страны НАТО избегают этого на данном этапе, не отвечая их интересам. Они предоставляют вооружение, предоставляют его намного более щедро, чем можно было представить допустим, полтора года назад, и в какой-то степени можно говорить, что Америка идет в фарватере британской внешней политики. Это происходит, наверное, впервые со Второй мировой войны. У британцев свои интересы в рамках этого конфликта, который сотрясает сейчас всю Евразию, по сути. Чего действительно, может быть, опасаются американские лидеры? Краха России, коллапса России и последующего очень такого ощутимого усиления Китая.
3: Польский генерал, былый вице-министр обороны Польши Вальдемар Скшипшек, значит, что не шакал такого героизма от украинской армии. Тем можем сказать про то, что война уже в Украине идет до своего завершения. Может быть, скончится в наступном годе, например, когда будут президентские выборы той же самой России, поплывают на огульную ситуацию.
2: По результатам этого наступления, которое сейчас предпринимает армия, западные союзники будут стараться усадить обе стороны за стол переговоров для того, чтобы по меньшей мере добиться прекращения огня. И в этой связи вот все, что армия сможет отвоевать, то есть фактически содержание этого соглашения будет писаться штыками солдат.
3: В том же самом интервью Вальдемара Скшипшека он отзначил, что верить у гэты план, коли белорусский полк Клиновского с территории Украины рушить на Беларусь, как вызвали сие режима Лукашенко, и, безумовно, сами белорусы поделяют такую думку. Ты ж украинские эксперты кажут, что международное право не дозволит такого самой Украины, как с ее территории, на территории Беларуси пришел вот такой белорусский полк. Как вы лечите, господар Рыгор, насколько это можливо?
2: Политики плетутся в фарватере геополитических гигантов, таких как Россия, Великобритания, Соединенные Штаты и так далее. Необходимо вырвать политическую инициативу. Смещение режима Лукашенко и предание его суду и вывод Белоруссии из фарватера российской политики могло бы быть колоссальным геополитическим достижением в результате этой войны. Можете себе позволить все, у вас пытаются уничтожить вашу страну, вашу цивилизацию, ваш народ физически уничтожить. Можете себе позволить все, любые действия, которые целесообразны для сохранения вашей нации как таковой, вашего государства. Я считаю, что, безусловно, необходимо действовать очень агрессивно, и если есть оперативная возможность перенести войну на территорию Белоруссии, для того, не для того, чтобы с народом белорусским воевать, а для того, чтобы сменить там преступный режим Лукашенко и установить там демократическую власть. Это было бы таким колоссальным ударом по путинской России, что, возможно, само это привело бы к краху режима Путина.
3: И в этот самый час белорусские демократичные силы в изгнании спробуют протягнуть Лукашенко до отказности праз Международный криминальный суд на подставе незаконной депортации украинских детей в Беларусь. На ваш подлежащий господар Егор, насколько это можливо, и уже только военный шлях дозволить вырешить на решите белорусское питание.
2: Все эти действия международных юридических инстанций, я не хочу, так сказать, пренебрегать их значением. Конечно, они оказывают какое-то воздействие, есть оно, но фактически все будет решаться на земле штыками.
3: Ну и такое питание, те шакать ядерной погрузы с территории Беларуси для той же самой Украины, и те есть ядерная сброя тактичная на территории Беларуси зараз?
2: Я считаю, что тактического ядерного оружия в формате оперативного развертывания у них нет. И применять ядерное оружие с территории Беларуси не будет Лукашенко, если он сохранил хотя бы частично контроль над происходящим в своей стране, потому что это для него самоубийственный акт. Он вряд ли будет заниматься политическим и физическим самоубийством. Однако, возможно, он полностью утратил контроль над происходящим. Я этого предвидеть, так сказать, не могу. Для Путина было бы соблазнительно нанести удар именно с территории третьего государства, а таким государством в рамках этой войны может быть только Беларусь. Это не так просто все сделать. Это не выхватил пистолет из кобуры и нажал на курок. Все происходящее в этой связи, оно очень тщательно отслеживается американской разведкой, британской разведкой. Применение тактического ядерного оружия с военной точки зрения абсолютно нецелесообразно в формате данного конфликта. Последствия, ну, действительно будут необратимы для Путина. Поэтому мое мнение, что он не совершит этих действий.
3: И таким чином Республика Беларусь еще является независимой краиной, эти наши цалком подначали на Путину и губерния?
2: Ну, это очень важный вопрос. Думаю, что на него сегодня может ответить не более полутора десятков человек в мире, скажем так. Безусловно, мы наблюдаем утрату, постепенную утрату суверенитета Беларуси. Однако, смотрите, как интересно, вот когда путинскому режиму угрожала реальная опасность, именно Лукашенко вдруг оказалось, что является той фигурой, которая может что-то решать и на что-то влиять. И Лукашенко это понимает, поэтому он затаился и, возможно, ожидает удобного часа для того, чтобы сыграть свою игру по-крупному. И такое тоже нельзя исключать.
0: Гость рации. Нагадаю, што гэта была архіўная гутарка. Беларуская радыё рацыя выказвае шчырае спачуванне блізкім Рыгора Тамара. Ягоны жывы голас у нашым эфіры застаецца сімвалам інтэлектуальнай мужнасці, нязломнай веры ў тое, што ваенная агрэсія Крамля будзе спыненая супольнымі намаганнямі вольнага свету. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. ЗША прапанавалі размарозіць частку актываў Расіі дзеля перамоваў датычных той самай вайны. Украіна адновіць удары па расійскіх НПЗ, заявіў Зеленский. Беларусь близкая до уступления у войну, стверджают в организации Белпол. Так что, можно сказать, весь выпуск практически будет присвечен этой теме. Заставайтесь с нами, начнем его уже про хвилину.
1: Белорусская радиорация. С нами не сгубишь правды.

життя. Я дякую Богу за свой лёс, життё цудовный подарунок небес. У им есть и все, со встречи расстанье, радость и боль, смерти, каханья.

Или на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Привитание усім, особливо тем, кто может только-только до нас долучился. Ну и нагадываю про надворье, традиционный час для этого. А сегодня в день тут, на белорусско-польском помежже, похмурно с прояснениями. Местами макчимы невеликие короткочасовые дожди, температура по ветра от 10 до 13 тепла, ветер полночный и полночно-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму. Ну а про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно не в забаве.

0: Рація.
1: Грузинская гостеприимальня демонстрирует именно батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.com.

0: Радио Рація.
1: Вот это все про Америку. Он был соправдным белорусским интеллигентом, соправдным украинским интеллигентом.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио Рация.
1: Мельник.
2: Берестя.
1: Бероза.
2: Белая Подляска.
1: 99.2 FM.
3: Воскресенье вечера.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
7: Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумцев на хвалях радио про белорусское мастерство, да про международную политику. Сегодня утром в нашем эфире запрошаю вас в студию Влад Гриневский. Щиро витаем.
6: Саправды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
7: Театральное мастерство с участием его в Мярыне. Расповедаем про белорусские аспекты, про беженство по-польску и по-белорусскому на белостокской сцене. У столицы Подряша проходит фестиваль 10-й юбилейный на промоку «Сход». Традиционно тут выступают белорусы. Все это показали проект белорусского режиссера Андрея Новика «Беженцы 1915». Мы там так само были, поглядели спектакль, да погутарили за его стваральниками, да особами, якія пришли. Спектакль поглядеть сирот их на месяца кирпича. Керівника Центра білорусської культури у Білостоку Ілона Карпюк, яны, дарэчы, выступаюць з партнёрамі фестывалю.
8: Уже третий раз наш центр является партнером фестивалю «Кірунак Усход». А это для нас вельми важно, бо каждый год представляются постановки белорусских театров. Зараз, ведомо, за зрозумелых причинов, это театры, чи коллективы актерские, которые живут поза межами Беларуси. А мое уражение, что у Польши этот театральный рух вельми, скажем, напруженный, богатый, есть богато спектаклов, есть что представлять публице, а это так само вельми важно, как у таким, скажем, фестивальным объеме мероприемства, так само доносить эти постановки, тому, что публика фестивальна заусёды иншая, не заусёды так энигматичная и не заусёды засёрджена на только белорусских темах, а просто яны приходят поглядеть цікавые спектакли. И гэты цікавые и важные спектакли белорусские трапляют у гэтую программу. А тема беженства, якую ещё лета тут у якости спектакля представляем, вельми важна для нашего региону и, думаю, не глядячи на гадавины, сотни, чи 110-е, чи іншие. Вельми важно, как в этом нарративе истории польско-белорусского помежа беженства, якое вельми мощно крануло так само белорусское громадство. Это для нас справа, ну, першарадная.
7: Режиссер спектакля Андрей Новик. Это историчная тематика, или это сучасная? Все говорят про то, что вот белорусы, они не до конца беженцы, але они так само, ну, спознали вот этот переезд, утеки со своей краины, не ведаю, может, туха по родиме.
9: Конечно, параллели абсолютно нами укладаныя і пры стварэнні, і пры кожным гранні гэтага спектакля, таму што гісторыя не пра 100 лет таму. Гэта гісторыя пра цэлы час гісторыі чалавецтва і пра сёння яшчэ больш, на вялікі жаль. Таму, канешне, мы расказваем гісторыі 100-гадовай даўніны, але нагадваем, што як гісторыя, на жаль, паўтараецца. Сёння гэта гісторыя гучыць яшчэ больш сучасна, чым колькі-то гадоў таму.
10: Беларусіні, украінцы, росіяне, 1 726 000. Разам 3 200 000 беженцев.
11: Дар'я Новік. Акторка, спявачка і кампазітарка ў гэтым спектаклі.
7: І пра гэта я хацеў сказаць. Ну што, ты распявалася і было табе цудоўна на гэтай сцэне спяваць? А можа, да. Спектакль спецыяльна для гэтага прыдумалі, каб Дар'я паспявала сабе, як хацела проста?
11: Просто мяне выкарыстоўвае рэжысёр, як можа. Мае магчымасці выкарыстоўвае, бо, ну... Калі я магу гэта рабіць, ну чаму не? Ну, і вельмі мне здаецца класна ў гэтым спектаклі, што не патрэбна электронная, ну нейкая музыка, якая будзе граць адкульсь. Я магу ўсё рабіць голасам, і мне здаецца, што гэта вельмі класна, так што ёсць такая магчымасць. Я вельмі люблю такія спектаклі, дзе я сама ўсё раблю сваім голасам. Нічога больше не патрэбна.
12: Нас там гэтага дня везем звукі ойца и иных забитых на цмятнуш пружайский там заставя. Немец может прислать венцей самолетов, чтобы он шукал.

0: Радио Рация.
1: Ми так само далі працягуємо наш ефір. Ну і так само сьогодні пригадаємо, що 15 кастрюшника означається 209 гривень смерті до того, що Костюшки – герої, якого лічать своїм білоруси, поляки, літовці, де американці. Чому якона спадщина може об'єднувати народи, до якого значення яна має сьогодні? Про гета з істориком Олексієм Медведєвим порозмовляв Сергій Апанович.
2: Скажіть, як на вашу думку, де і в яких країнах заховалася спадщина Костюшки? День пам'яті, якого ми відзначаємо сьогодні.
3: Спадщина Тадеуша Костюшки має такий глобальний масштаб і присутнічає навіть у нескольких континентах. Ми про Білорусь, напевно, говорити тут не будемо, бо всі ми так зрозуміли, що це фольварок Мирошовщина, де він народився. У Польщі його тіло поховано у замку Вавель у Кракові, і у його гонор насипаний курган біля города. Ну, у США он спроектовал там фортификации у Вестпойнте, там стоит его помник, вось, и города, и округи, и улицы, и мосты, и усталяваны помники и в Вашингтоне, и в Чикаго, и в других городах. Ну, все же это носит назву Тадеуша Костюшки.
2: Например, вот недавно по этой помник, который поставили в Швейцарии, там, где он жил, опошние годы.
3: Это у городе Золотурн, где он помер, и где дейничает музей его имя. Можем нагадать и Австралию, где есть Маунт Костюшки, то есть гора у его гонор.
2: Слушайте, чему вот нам, белорусам, которые живут в разных теперь краинах, важно памятать про Костюшку, как про белорусского так само национального героя?
3: Ну, бо он является важной часткой формирования этой белорусской национальной идентичности и годности. Зразумело, что он народился на белорусской земле, у его жилах текла кровь мясцовых шляхетских родов. Он исторично лежит до просторы Великого князства Литовского. Ну и зараз для белорусов Костюшка является символом незломного змагання за свободу, ровность, а вы человека.
2: А чому, скажите нам, и вам, и полякам, и там, и всем американцам не треба делиться эту Костюшку?
3: Бо Тадеуша Костюшку немагчыма утиснуть в узкие рамки сучасного этничного такого национализма, бо он был человеком эпохи осветництва, щиро кажучи, громадянином света тогочасного. То есть он змагался за свободу шматнациональной державы, Речь Посполитой мается на увазе, где жили и поляки, и белорусы, русы, литовцы, украинцы. И, конечно, и проливал кровь за незалежность Злученных Штатов Америки, и выступал за вызволение черноскурых рабов, отдавши на это властные сродки. Ну, то есть делить его помеж краинами, ну, смешать его масштаб и суперечить его властным идеалам. Вось. То есть Костюшка повинен не разъедновывать, а объедновывать народы, как универсальный символ борьбы за агульночеловечную свободу и ровность, незалежно от походжения.
1: І спадщину у вигляді поштових марок чи поштовок про Костюшку збирають колекціонери по всім світі. Є шмат адмислових накірунок у збиральництві, речі, зв'язані з Костюшком, його місцінами, де фотоздимками. Гадах місцін.

0: Доклад за распространенность коронавируса из 18-й Беларуси до 17-й у Польши. Иммиграция вычить не боятся свободы. Так, амаля 20 годзи життя у Швеции, комментует белорусский громадский деяч Павел Галушка. Отъезд у іншую краину, с одного боку для яго стало выпробованием, ну а с іншого выратованием. Так каже наш суразмовца.
1: Я уехал в мае 2009 года после 8 арестов. И после того, как вышли мои книги в Беларуси, и когда я стал встречаться с читателями, были творческие вечера в библиотеках, в университете, в институтах, это стало раздражать особенно милицию, потому что я не поддерживал власть, и я слишком много говорил. Весной 2009 года, они мне прямо сказали, что все равно жить мне не дадут в Беларуси спокойно. Я уже вынужден был уехать. Уехал в Швецию, потому что здесь были друзья, и было проще как бы устроиться.
2: Что для вас на сегодняшний день является понятием дома? Это Беларусь, и уже то место, где вы теперь налаживаете свой быт?
1: Дом там, где мы живем. Беларусь — это моя родина. Я ни в коей мере не буду от нее отказываться. И я всегда буду считать себя белорусом. Но в то же время вернуться в моем возрасте уже, наверное, это не получится.
2: Иммиграция. Какой вы уявляли ее себе еще до того, как съехали с Беларуси, и какой она для вас опынулась на самом деле? В чем вы разница этого понятия и слова?
1: Когда я думал об этом, скажем так, раньше, то это было что-то непонятное для меня абсолютно. Когда я приехал, то первый год это было большое количество впечатлений, помогало не видеть того количества проблем, которые существуют в обществе, в любом, скажем так, обществе, в то же время и шведском. Но потом со временем все потихоньку-потихоньку наладилось, и я еще ездил, имел возможность как бы тогда приезжать в Минск. И последний раз я уже в 2014 году был только в Минске. Меня уже предупредили, что больше возвращаться не стоит. А когда по Первому каналу прошло видео, где меня срифмовали вместе Галушка, Латушка, на День поэзии, кстати, вот я понял, что уже вернуться я не смогу.
2: Что вы отчуваете, когда разумеете, что шлях до дому затягнулся на годы? Вы принимаете новые реальности и все еще живете со спакованными валисками?
1: Нет, я уже принял это как реальность. Это уже... Это мир, в котором я живу, и это часть... Здесь часть моего сердца, скажем так, и уже... Возвращаться в Беларусь мне уже некому, скажем так. Только к могилам. Даже квартира у меня арестована, поэтому даже жилья у меня там нет.
2: Чи верите вы у целом у свое неколи физичное вертание в Беларусь, нават на те могилы? И что повинно отбыться, как вы пошли и набыли этот квиток?
1: Если честно, я не верю. Вот совсем не верится мне в то, что в ближайшие десятилетия я смогу приехать в Беларусь. Это однозначно, потому что я не вижу. Если даже при всем хорошем раскладе умирает диктатор, то кабинет Светланы Тихановской не успеет даже заказать самолет в Беларусь, когда Россия захватит все в Беларуси, и, как я обычно пишу в своих постах, стены Дома правительства окрасятся в красный свет от крови белорусов, и на, скорее всего, там, в этом здании, появятся красные российские звезды.
2: Чему самому главному вас научил этот вымушенный досвид жития у Швеции? И что бы вы сказали тем, кто только зараз проходит вот эти некие тяжкие этапы, например, политвязни, которые вымушены были депортованы у замежа?
1: Я научился не бояться свободы, скажем так. И хотел бы сказать к тем, кто приезжает сюда, в эмиграцию, чтобы они не думали, что это настолько сложно, что нерешаемо. Все решаемо. Главное не бояться, думать, действовать, и движение только вперед.
0: І наш зараз музик каже, що його настали дум цяпер, гэта Швеція, мінат у гэтай країні, ён планує провести наступне десятьоходдзе. 10 хвилин застається до 18 в Білорусі, до 17 в Польщі. Дзённый інформаційно-музичний ефір на хвилі Білоруського радіо «Рація» протягується.
3: Білоруське радіо «Рація». Разом між межами.

0: вишневый сад. Белорусская радиорация пропонує.
1: Весна. Правоабарунчая передача на белорусском радиорация. Гучить кожную суботу у 6:00. Повторы передач у неделю у 11:05. Поводле белорусского часу на 1 годину поздней. Репортаж на белорусском радио «Рация». Месцы, подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14:10. Программа повторяется вечером у 20:30, а так само наступного дня у 9:30. У Беларуси на 1 годину позднее.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: 20 година в Беларуси, 19 в Польше.
3: У Европе назвали законными удары Украины по российских нафтоперепрацовчих заводах. Белорусские репетиторы могут тратить шматгадовые напрацовки праз проблемы Яндекса. Сегодня годовина смерти Тадеуша Костюшки.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: 1695 день украинско-российской войны. Больше за 800 ударных беспилотников типа «Шахет» атаковали Украину с початку учорошних суток. Зафиксованы десятки трапляний. Про это поведомил президент Украины Владимир Зеленский. По выдлигунных слов, массированная атака отбылась на фоне штучных обмежеваний махчимостью украинских систем обороны. Говорка идет про обмежевание у працы «Старлинка», про которые стало складание перехопливать российские беспилотники. Украина так само обновляя удары по российских нафтоперепрацовчих заводах после трехдневной паузы. Керовница европейской дипломатии Кая Калас заявила, что удары Украины по российских нафтоперепрацовчих заводах являются законной самообороной. По водле ее слов, эти предприемства финансуют российскую войну, тому спынить украинские атаки Москва может, спынивши агрессию супроть Украины. Президент Литвы Гитанас Науседа так само подтримал обновление украинских ударов по российской нафтовой инфраструктуре. Белорусские репетиторы могут стратить шматгадовые напрацовки праз проблемы российских адукационных платформов. После атаки беспилотников на дата-центры компании Яндекс потерпели сервисы Прогресс Ми и онлайн-тест-пэд, якими корыстались выкладчики для онлайн-занятков и створения тестов. У Прогресс Ми поведомили, что удалось перенести каля 80% данных корыстальников, а вось онлайн-тест-пэд признал страту частки информации. Его резервные копии так само заховывались у пошкодженным дата центры. Обновление может занять несколько месяцев, а частку материалов махчима не удастся вернуть. Таким чином белорусские репетиторы рискуют стратить авторские курсы, тесты и задания, якія створали годами. На белорусско-польской межи открылась первая зарядная станция Battery Fly в зоне чекания. Станция размещенная в зоне чекания Брузги на трассе М6 у Городинском районе. Могутность зарядки складая 80 кВт. Станция працует круглосуточно. При оплате праз мобильное прикладание кошт зарядки складая 65 копеек за кВт-годину, а при оплате банковской карткой 73 копейки. Таким чином кіроўцы автомобилей могут подзарадить автомобили подчас чакання на межи и протягнуть подороже с большим запасом энергии. 209-ю годовину смерти Тадеуша Костюшки и герои, якого лічать своими белорусы, поляки, литовцы и американцы, означают сегодня у свете. Чому спадщина Костюшки застается актуальной и тем может она стать мостом помеж народами?
4: Является важной часткой формирования этой белорусской национальной идентичности и годности. Зрозумело, что он народился на белорусской земле, у его жилах текла кровь мясцовых шляхетских родов. Он исторично лежит до просторы Великого князства Литовского. Ну и зараз для белорусов Костюшка является символом незломного змагання за свободу, ровность, правы человека.
3: Спадщина, связанная с Костюшком, заховывается по всем свете у Польши и Беларуси, у Злучених Штатах и Австралии, да и у інших країнах. А літеральна у гэтыя хвіліны у Беластоку распачынаецца сустрэча з беларускім палітыкам і пісьменнікам Павлом Свярынцам. Павел Свярынец – адзін з заснавальнікаў партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі, былы сустрашыня грамадскай арганізацыі «Малады фронт». Ён таксама вядомы як публіцыст і аўтар кніг пра беларускую нацыянальную ідэю. У снежні 2025 года Свярынец выйшаў на волю пасля больш як 5,5 гадоў зняволення. Пасля вызвалення яго вывезлі з Беларусі. Час сустрэчы адбудзецца прэзентацыя ягоных кніг, у тым ліку зборніка «Соль землі». У кнігу выйшлі 12 беларускіх віктарын па 33 пытання ў кожнай. Яны прысвечаныя Беларусі, навуцы, літаратуры, мастацтву, архітэктуры, музыцы, кіно, спорту, геаграфіі, эканоміцы, палітыцы і біблії. Зборнік Павел Свярынец склаў у зняволенні. Ягоная мэта – асвета і адукацыя беларусаў у Беларусі і за межой. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е, невялікія ападкі магчымыя ў рэгіёне. Тэмпература паветра ад плюс 8 да плюс 10 градусаў, вецер паўднёвы слабы ад 2 да 7 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 2 да 4 градусаў цяпла, воблачнае надвор'е прагназуецца, будзе назірацца туман. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 10 да 12 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе ў межах нормы.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановные, сёння 15 кастрычніка чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё «Рация». Кірыл Малаховскі ў студыі. Выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе, можа быць, альбо дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку, прыемнага і лёгкага вам шляху, паважаны, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Зайграюць, заспяваюць для нас Друга Река, Intelligency, Impet, Адель, Джей Морс, Роб Стюарт ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі перадачу Якуба Сушчынска «Глянь машырэй», а крышачку пазней, пасярэдзіне гадзінкі, то бок о 20:30 паводле беларускага часу, прагучыць фельетон. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Nieparadak!
1: Władza pogaska!
2: Некоторые песни это белорусские народные, некоторые подляские народные. Я их находила у всяких сборников подляских народных песен. И у чем сенс, что не во всех песнях была музыка. В тексте он застался, а музыки нема. И я вымысляла музыку, якая вось мне приходила до головы. Другий сенс всего этого, что я перерабливала веселые, весельные, жартливые, жартовничие песни на смутный лад. Коли ты не можешь повертаться у минулое, не можешь повертаться до дому. Коли твои корони ну, выкорчували,
0: вытоптали,
2: все эти песни становятся уже не жартливыми, не веселыми, не весельными, а смутными.

Собрал себе один старый человек будовать дом. Сам я уже недолго поживу на свете, думая, так нехай вспоминают меня недобрым словом дети и внуки. Нанял он старого тесляра и почал выбирать место для дома. Облюбовал доброе место на узгорку, где с давних часов лежал великий камень. «Вот тут и будет стоять новый дом», — сказал господар тесляру. Тесляр основал дом так, что камень как раз застался на покути под углом. Вывел старый тесляр зруб, поставил кроквы, прибил латы, привязал паплетины. Добрый дом выходит. Радуются, глядячи на новый дом и господар, и тесляр. И вот, коли дом был уже троха не готовы, трапил однекуль сюды другий тесляр, молодейший. Приглядел на дом и почал ганить работу старого тесляра. И то е, не так, и гэта, не гэтак, и в углы быцам кривые, и камень не на месце. Так задурил голову господару, что той и сам почал думать. А может, и правду кажа гэты молодый тесляр? «Ну, а скажи ты мне, — пытается господар, — где и у кого ты вучился тесьлярству? Говоришь ты складно, а ты умеешь так и робить, как говоришь». Махнул рукою молодый тесляр. «Нехай вучится той, у кого своего розуму не стає, а я и без науки добра обыходжуся». «Ну что ж, — каже господар, — коли ты такий разумный да спрытный да тесьлярской работы, то зроби лепш. Хто ж будзе ад добра адмаўляцца?» І наняў ён

где мой край? Там, где вечную песню пяе Беловежа, там днем он на заходе помнит ворожую кров, где на узвышах новгородских дремлют суровые вежи и вишневые хаты.

0: моей природе. Такие перестановки в моей природе.
1: Шкода только, что могли б жить не у такой немой тиши. Але что же теперь?
2: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: Господь свои люди николи нигде.
1: Радио Рация охопливая усе дорожные погранпереходы.